0: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожное радио.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста.

0: последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио. Ла-ла-ла.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: На сегодня намечены переговоры между США и Ираном. Соответствующее заявление сделал накануне американский лидер Дональд Трамп. Президент США добавил, что стороны достигли договоренности по Армузскому проливу и рассчитывают заключить соглашение по иранской ядерной программе. В то же время представители Ирана, Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии попросили Вашингтон отложить планы по нанесению ударов по Исламской Республике, отметил Трамп.
0: Россия.
1: С 1 сентября обновляются правила торговли в автолавках и фудтраках. В правилах впервые закрепляется понятие «мобильный торговый объект». Вводимые поправки запретят властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу для мобильных торговых объектов и обяжут включать такие объекты в схему размещения на частной земле по заявлению владельца участка. Возвращение после отпуска к работе проходит гладко не у всех опрошенных россиян. Полностью вернуться к привычному рабочему ритму уже в первый день удается лишь 18% участников опроса. Еще 32% сказали, что им нужно около 2 рабочих дней, а 25% от 3 до 4 дней. Это показало исследование PR Perfect.
0: Футбол.
1: Лидеры российской премьер-лиги победили и во втором туре. Накануне «Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» 3-0, «Краснодар» на своем поле одолел «Факел» 3-2, «Спартак» в гостевом поединке с «Ахматом» одержал волевую победу 2-1. «Зенит», «Краснодар», «Спартак», а с ними и «Динамо» Махачкала во главе турнирной таблицы. У них по 6 очков после 2 туров.
0: Транспорт.
1: Власти Китая планируют ужесточить требования к автомобильной светотехнике. Это может привести к отказу в сертификации машинам с синими ходовыми огнями, которые в последнее время стали неофициальным отраслевым стандартом. Сейчас подобную оптику устанавливают почти все крупные производители. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России стартовал прием заявлений на дистанционное голосование на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Подать заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В этом году электронное голосование пройдет в 33 регионах и охватит около 48 миллионов 400 тысяч избирателей.
0: Россия.
1: Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на мобильных устройствах с будущего года. В список вошли голосовой помощник Маруся, Алиса AI, сервисы Яндекса, почта Mail.ru, Макс и другие программы. В перечень приложений для компьютеров включены Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус лаборатория Касперского. В Думе предложили ввести первосентябрьский капитал – выплату на каждого ребенка школьного возраста. Размер выплаты привяжут к средней заработной плате по региону и дифференцируют в зависимости от возраста ребенка. 25% для учащихся начальных классов, 30% для учеников 5-9 классов и 35% для старшеклассников. С такой инициативой выступил вице-спикер Думы Борис Чернышов.
0: Мир.
1: Всего границу испанского анклава Сеута в Африке пересекли 40 тысяч человек. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на МВД Марокко. Там добавили, что в ходе событий в Сеуте погибли 11 человек. Ранее представитель правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес сообщил, что для обеспечения порядка после массового наплыва мигрантов в анклаве задействовали около 3000 сотрудников силовых структур.
0: Транспорт.
1: Российский бренд Tenet Plus презентовал две комплектации городского кроссовера L4 – Style и Elegant. Обе версии получат одинаковую силовую установку – полуторалитровый турбомотор, развивающий 147 лошадиных сил, и шестиступенчатый робот. Привод только передний. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: плечо, он как я оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал, он как я оторвался от веток.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
1: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
5: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В ленте.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Кинодорожное.ру 18+.
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа. августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
14: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
15: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
3: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России стартовал прием заявлений на дистанционное голосование на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Подать заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В этом году электронное голосование пройдет в 33 регионах и охватит около 48 миллионов 400 тысяч избирателей.
2: Россия.
1: Правительство утвердило перечень программ для обязательной предустановки на мобильных устройствах с будущего года. В список вошли голосовой помощник Маруся, Алиса AI, сервисы Яндекса, почта Mail.ru, Макс и другие программы. В перечень приложений для компьютеров включены Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус лаборатории Касперского. В Думе предложили ввести первосентябрьский капитал – выплату на каждого ребенка школьного возраста. Размер выплаты привяжут к средней заработной плате по региону и дифференцируют в зависимости от возраста ребенка. 25% для учащихся начальных классов, 30% для учеников 5-9 классов и 35% для старшеклассников. С такой инициативой выступил вице-спикер Думы Борис Чернышов.
2: Мир.
1: Всего границу испанского анклава Сеута в Африке пересекли 40 тысяч человек. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на МВД Марокко. Там добавили, что в ходе событий в Сеуте погибли 11 человек. Ранее представитель правительства Испании в Сеуте Мигель Анхель Перес сообщил, что для обеспечения порядка после массового наплыва мигрантов в анклаве задействовали около 3000 сотрудников силовых структур.
2: Транспорт.
1: Российский бренд Tenet Plus презентовал две комплектации городского кроссовера L4 – Style и Elegant. Обе версии получат одинаковую силовую установку – полуторалитровый турбомотор, развивающий 147 лошадиных сил, и шестиступенчатый робот. Привод только передний. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

у каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля, с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
7: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Винодорожная.ру 18+.
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
4: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и США достигли договоренностей по Армузскому проливу. Это утверждает американский лидер Дональд Трамп. Соединенные Штаты также отказались от нанесения ударов по Ирану, в том числе после обращений со стороны Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Эти страны рассчитывают на возможность дипломатического урегулирования между Вашингтоном и Тегераном, отметил глава Белого дома.
0: Мир.
1: Поставки оружия из США на Украину снизились в разы со времен президентства Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости, приводя отчет для американского Конгресса. С марта 2022 года по декабрь 2024 Вашингтон передал Киеву военной помощи примерно на 43,5 миллиарда долларов. Среднемесячная стоимость поставок при администрации Байдена составляла около 1,3 миллиарда долларов. Теперь этот показатель уменьшился в 5 раз. Взрывной рост нелегальной миграции из Марокко в испанские анклавы Сеута и Мелилья объясняется несколькими факторами. Такое заявление сделали в МВД Марокко. Главные причины – дезинформация в интернете, деятельность сетей по торговле людьми и неверные толкования недавних решений судов в Испании, которые были широко распространены. В Сербии обмелела река Дунай, из-за чего вновь стали видны затопленные корабли Второй мировой войны. Эти суда были затоплены Третьим рейхом в 1944 году с целью остановить продвижение Красной армии.
0: Транспорт.
1: «Автостат» составил рейтинг продаж автомобилей в России за последние 20 лет. Список возглавляет «Лада». Бренд реализовал 7,4 миллиона машин. Четверть из них – это модель «Гранта». Второе место за «Киа» – примерно 2,5 миллиона проданных машин. Третье место заняла «Hyundai» – 2,4 миллиона продаж. Следом идут «Рено», «Тойота» и «Ниссан». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о методах определения уровня опьянения в прошлом веке и насколько дорого это нарушение обходится сейчас. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Пьянство за рулем. Немного истории и современные наказания». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с исторического факта. В Советском Союзе в районах Сибири и Забайкалья еще до начала 60-х годов прошлого столетия водителям в зимнее время разрешалось в обед принять 100 граммов водки. Что интересно, в то время вообще состояние водителя определялось инспекторами ГАИ на глазок. Если что, запах там или неадекватность – к врачу-наркологу. А вот у эксперта главным было не только содержание алкоголя, но и наличие признаков опьянения. То есть нет этих самых признаков – значит, водитель трезвый. Так было вплоть до 2008 года. Кстати, первой страной, где было узаконено право брать кровь на анализ, стала Норвегия. Законодательно это стало разрешаться с 1935 года. Кроме того, в Норвегии впервые было введено предельное значение наличия алкоголя в крови. Тогда это было 0,5 промилле. Считается, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, если наличие алкоголя в крови превышает это значение. Ну и напоследок. За вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При этом действует еще такая санкция, как задержание автомобиля и отправка его на спецстоянку. Передача управления машиной пьяному человеку влечет аналогичное наказание. При повторном нарушении, то есть когда водитель попадается в нетрезвом виде еще раз в течение года после возврата прав, начинает действовать уголовная ответственность. Тут масштабы совершенно иные. Штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до 2 лет. Могут присудить обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы и даже лишение свободы на срок до 2 лет. Ну и крайняя мера – конфискация. Принудительное изъятие автомобиля в доход государства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
4: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: музыка. Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какие города выбирают россияне для путешествий в августе, когда вводит для нас визы Черногория, и какие страны привлекли внимание туристов благодаря своим футбольным сборным. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
2: Реклама.
3: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
4: Дед Мороз, сейчас же лето!
3: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
5: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
6: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие города выбирают россияне для путешествий в августе, когда вводит для нас визы Черногория и какие страны привлекли внимание туристов благодаря своим футбольным сборным.
3: Поехали!
2: Города, попавшие в рейтинг самых популярных у россиян направлений для отдыха в августе, всегда на слуху. Многие из вас там отдыхали или мечтают об этом. И эти города по-прежнему туристам интересны. Итак, большинство собирается в наступившем месяце отдохнуть в Калининграде, что показывают данные сервиса «Купи билет». Второе место в этом рейтинге занимает Петербург, третье – Махачкала. У тех, кто наметил поездку за рубеж, все стремления направлены к Стамбулу, Еревану и Анталье. Примечательно, что самый популярный город вовсе не означает самый доступный. Самая низкая стоимость перелета не в Калининград, а в Петербург. При этом Ереван дешевле Стамбула.
4: Правило есть правило.
2: Черногория интересна россиянам благодаря безвизу, но и ему близится конец. Правительство Балканского государства постановило, что визовый режим для граждан России начнет действовать с 1 ноября этого года. До этой даты пребывать в Черногории без визы россияне могут до 30 дней. Ассоциация туроператоров России напоминает, что летать на Черногорское побережье Адриатического моря приходится с пересадками. Ажиотажного спроса на этом направлении не ожидается. Тем временем визовые центры Черногории уже открылись в 8 городах России. Москве, Пскове, Екатеринбурге и Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.
4: Едем дальше.
2: Футболисты национальных сборных знатно отрекламировали свои страны туристам на недавнем чемпионате мира. Насмотревшись увлекательных баталий, болельщики ринулись интересоваться билетами в те страны, чьи национальные команды понравились им больше всего. Как сообщает газета «American Bazaar», неслыханно повезло Кабо-Верде. Во время Мундиаля количество запросов в поисковой системе Google по теме отдыха в этой африканской стране выросло более чем в 45 раз. Также футбольные фанаты часто активно интересовались такими странами, как Чехия, Демократическая Республика Конго и Кот-д'Ивуар.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН, 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
11: Дорожное радио.
12: Шпаги звон, как звон бокала,

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам вершить святую весть.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какое радостное событие произошло в семье Дениса Клявера. Как Сергея Лазарева поддерживает семья, а также узнаем, как проводит лето Александр Буйнов. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: интерес.
1: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
2: Эксклюзивные интервью,
1: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
2: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
1: Звезды за сценой.
3: Денис Клявер и его супруга Ирина отметили 16-ю годовщину свадьбы. Их бракосочетание состоялось в Санкт-Петербурге, в городе, который для обоих является родным и особенным. По словам артиста, более красивых и романтичных декораций для свадьбы, чем Петербург и его окрестности, невозможно представить. Еще в 2010 году Денис признавался, что сразу обратил внимание на обаяние и фантастическое улыбку будущей жены. В честь годовщины артист поделился в социальных сетях кадрами романтической фотосессии и оставил трогательное послание. Вроде уже почти взрослый возраст, но по сути все только начинается. «Люблю тебя, моя восхитительная жена». А музыкальным сопровождением к публикации стала песня «Любовь».

0: Александр Буйнов делится в личном блоге, как проходит его лето. Конечно, даже в теплый сезон артист продолжает работать, но старается находить время и для отдыха. Он гуляет на свежем воздухе по дачному поселку вместе со своим четвероногим другом, собакой породы бернандский зенинхунд по кличке Марчи. Александр признается, что 2 месяца лета пролетели как один, а вдоволь поплавать в реке он так и не успел. Зато с улыбкой отмечает, максимум от сезона точно взял его пес. Отлично отдохнул и даже успел как следует загореть. Сам же артист надеется, что впереди еще будут по-настоящему жаркие летние дни. Очень важно, когда родители поддерживают своих детей в любом возрасте. Неважно, 5 тебе лет или 35. Мама Сергея Лазарева Валентина Викторовна и его племянница пришли на концерт артиста, чтобы быть рядом и вместе разделить этот особенный момент. Они хором подпевали Сергею и танцевали под его песни. У Сергея и его мамы всегда была особенная связь. Валентина Викторовна рассказывала: «Сережа как солнце для меня. Мы чувствуем друг друга на расстоянии. Только подумаю о нем, начинаю писать сообщение, а от него уже приходит СМС». Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7-978-979-2176.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия в 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: душа. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Отдельные правила дорожного движения для роботов-доставщиков разработали в России. Проект постановления согласовали Министерство экономики, внутренних дел, транспорта. Его документ направлен в правительство, сообщает издание «Коммерсант». Роботам-доставщикам запретят сквозное движение по узким тротуарам шириной менее метра. На велодорожках максимальную скорость роверов ограничат до 25 км в час, а на тротуарах и пешеходных дорожках до 10.
0: Россия.
1: Министерство просвещения подготовило шаблоны программ внеурочной деятельности для школ. Вместе с обновленными методическими рекомендациями педагоги получили готовые основы для 9 курсов. Среди них разговоры о важном для всех классов, «Россия. Мои горизонты» для классов с 6 по 11 и «Орлята России» для начальной школы. Также в списке военная подготовка, финансовая грамотность, историческое просвещение и физическая культура. Школы сами решают, какие курсы проводить и сколько часов на них отводить, однако общая нагрузка не должна превышать 10 часов в неделю. Ученые назвали август самым насыщенным астрономическими событиями месяцем. Полное солнечное затмение состоится 12 августа. Целиком оно будет видно только на полуострове Таймыр. В европейской части России, в Калининграде, Мурманске, Петербурге и Архангельске, луна закроет солнце примерно на 80%. Остров Куба вновь остался без света. Масштабный блэкаут произошел вечером 2 января. Это уже четвертый случай за минувший месяц. Причины сбоя пока не уточняются. Кубинские энергетики сейчас синхронизируют систему с двумя энергоблоками в районе Бока-де-Яруко. Напомню, что с декабря прошлого года латиноамериканская Куба не получает поставок топлива. В начале текущего года президент США Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде острова. Японские инженеры нашли необычный способ ускорить испытания автомобилей. Сотрудники техцентра Хигаси Фудзи разработали гигантскую губку для сушения асфальта на основе автоприцепа. Как передает портал Автомейл, двухметровый валик впитывает воду, металлическая планка затем отжимает губку и собирает воду в 300-литровый бак. Это позволяет убирать воду с тестового полигона вдвое быстрее, а значит, быстрее приступать к проверкам систем автоматического торможения автомобиля. Как отметили инженеры, губка оказалась эффективнее опробованных до этого нагревателей, воздуходубок и вакуумных установок.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Гостей в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Дорожные камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки у водителя не окажется, ему придет штраф. Как рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, национальная страховая информационная система завершила интеграцию с базой ГАИ. Сейчас МВД дорабатывает собственные системы, однако технически проверка ОСАГО по камерам готова к запуску.
0: Россия.
1: А с 1 сентября меняются правила для автолавок и фудтраков. Закон впервые закрепляет понятие «мобильный торговый объект», который объединяет автолавки, автомагазины, прицепы и цистерны. С начала осени муниципалитеты будут обязаны включать мобильные торговые объекты на частных участках в схему размещения по заявлению владельцев. Как поясняет агентство «Регнум», отказать, сославшись на перенасыщенность рынка, властей не получится. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Кольская АЭС-2 станет энергетическим фундаментом для развития арктической зоны России. Американская Калифорния установила мировой рекорд по солнечной энергии. Доля солнца в производстве электричества в штате превысила 50%. Это первая подобная отметка для крупных энергосистем в мире. Также солнечная энергия в Калифорнии по итогам года обгоняет объемы полученного от тепловых электростанций света в 80% всех дней. Калифорния планирует полностью перейти на такую экологичную энергетику к 2045 году.
0: Транспорт.
1: Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
4: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Автодорожная.ру
1: 18+.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Народные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 2176.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы, и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
12: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море. Комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Красноярске завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Он прошел на территории кампуса Сибирского федерального университета. Победителями стали 300 школьников с 5 по 7 класса. Их ждет приз «Путешествие мечты» на специальном поезде РЖД через всю страну с просветительскими занятиями и экскурсиями. На церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что многие участники конкурса добились серьезных успехов и поблагодарил за вклад в развитие конкурса наставников, преподавателей и представителей бизнеса. Строительство новой атомной электростанции стартовало в Мурманской области. Кольская АЭС-2 расположится в 9 километрах от действующего объекта. Его постепенно начнут выводить из эксплуатации с 2033 года. Что касается первого энергоблока Кольской АЭС-2, его планируют ввести в эксплуатацию в 2035, а второй энергоблок в 2037 году. Новый автомобильный коридор для грузоперевозок готовятся запустить Таджикистан, Иран и Афганистан. Соглашение о создании его было подписано в середине июля на переговорах в иранском Мешхеде. Транспортный коридор позволит Таджикистану, у которого нет прямого выхода к морю, сократить расстояние доставки грузов до иранских портов Чабахар и Бандар-Аббас. Первый тестовый рейс по маршруту планируют организовать в течение месяца. В пробной перевозке задействуют грузовики трех стран. Ученые назвали август самым насыщенным астрономическими событиями месяцем. Полное солнечное затмение состоится 12 августа. Целиком оно будет видно только на полуострове Таймыр. В европейской части России, в Калининграде, Мурманске, Петербурге и Архангельске, луна закроет солнце примерно на 80%, уточнили в Калужском музее истории и космонавтики. В ночь на 13 августа достигнет пика метеорный поток Персеиды. Тогда же на небе можно будет увидеть парад из 6 планет. 28 августа состоится частное лунное затмение. В полнолуние луна приобретет красноватый оттенок. Однако в России это явление будет заметно хуже. Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: До 80% фасада – это стекло. Остекление выдержит ветер, но не взрывную волну. Бронепленка удержит осколки. Сохраните жизнь себе и своим близким. Закажите оклейку окон под ключ. Гарантия 1 год. Звоните плюс 7 978 979 21 76.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное.ру 18+.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Дорожное радио.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, офонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: как и модно, как и модно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Пьянство за рулем. Немного истории и современные наказания». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с исторического факта. В Советском Союзе в районах Сибири и Забайкалья еще до начала 60-х годов прошлого столетия водителям в зимнее время разрешалось в обед принять 100 граммов водки. Что интересно, в то время вообще состояние водителя определялось инспекторами ГАИ на глазок. Если что, запах там или неадекватность – к врачу-наркологу. А вот у эксперта главным было не только содержание алкоголя, но и наличие признаков опьянения. То есть нет этих самых признаков – значит, водитель трезвый. Так было вплоть до 2008 года. Кстати, первой страной, где было узаконено право брать кровь на анализ, стала Норвегия. Законодательно это стало разрешаться с 1935 года. Кроме того, в Норвегии впервые было введено предельное значение наличия алкоголя в крови. Тогда это было 0,5 промилле. Считается, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, если наличие алкоголя в крови превышает это значение. Ну и напоследок. За вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При этом действует еще такая санкция, как задержание автомобиля и отправка его на спецстоянку. Передача управления машиной пьяному человеку влечет аналогичное наказание. При повторном нарушении, то есть когда водитель попадается в нетрезвом виде еще раз в течение года после возврата прав, начинает действовать уголовная ответственность. Тут масштабы совершенно иные. Штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до 2 лет. Могут присудить обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы и даже лишение свободы на срок до 2 лет. Ну и крайняя мера – конфискация. Принудительное изъятие автомобиля в доход государства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Дорожные камеры начнут проверять наличие полисов ОСАГО в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки у водителя не окажется, ему придет штраф, как рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Национальная страховая информационная система завершила интеграцию с базой ГАИ. Сейчас МВД дорабатывает собственные системы, однако технически проверка ОСАГО по камерам готова к запуску. Владельцы собак не смогут взять питомца в такси без намордника, поводка и подстилки. Это следует из обновленных правил провоза животных, которые вступят в силу с 1 сентября. С начала осени мелких животных и птиц разрешено будет брать в такси только в закрытых контейнерах с водонепроницаемым дном и доступом воздуха. Таксопарки смогут устанавливать дополнительные требования к провозу животных, например, увеличивать допустимый размер контейнеров. Белоруссия оставляет за собой право на, цитирую, «несимметричный ответ». Конец цитаты в отношении Латвии. Так белорусское министерство иностранных дел прокомментировало закрытие единственного пункта пропуска Литвы на границе с Белоруссией. По официальной причине КПП «Патернейки» закрыт с вечера пятницы из-за технического сбоя. Официальный Минск назвал закрытие границы с литовской стороны недружественным шагом и отметил, что это наносит урон международной торговле и транзитным маршрутам. Россия наращивает производство ягод. По данным Государственного университета управления, потребность в смородине на 3/4 закрывается собственными урожаями. По данным Россельхозбанка, в прошлом году российские фермеры собрали почти 30 тысяч тонн ягод, что на 39% превышает показатели предыдущего года. Лидером среди ягодных культур в стране остается клубника. При этом в ближайшие 5 лет планируется почти втрое увеличить объемы выращиваемой в России смородины. Также увеличивается производство голубики и малины.
0: Транспорт.
1: В России появилась первая авиакомпания, которая может официально возить пассажиров на воздушных шарах. Компания «Открытое небо» получила сертификат эксплуатанта от Росавиации. Первое разрешенное для перевозки туристов воздушное судно – это аэростат российской компании «Русбал», рассчитанный на 5 пассажиров. Полеты планируют выполнять, в том числе над Республикой Алтай. Второй аэростат уже прошел сертификацию.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Вместе в пути.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Пьянство за рулем. Немного истории и современные наказания». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с исторического факта. В Советском Союзе в районах Сибири и Забайкалья еще до начала 60-х годов прошлого столетия водителям в зимнее время разрешалось в обед принять 100 граммов водки. Что интересно, в то время вообще состояние водителя определялось инспекторами ГАИ на глазок. Если что, запах там или неадекватность – к врачу-наркологу. А вот у эксперта главным было не только содержание алкоголя, но и наличие признаков опьянения. То есть нет этих самых признаков – значит, водитель трезвый. Так было вплоть до 2008 года. Кстати, первой страной, где было узаконено право брать кровь на анализ, стала Норвегия. Законодательно это стало разрешаться с 1935 года. Кроме того, в Норвегии впервые было введено предельное значение наличия алкоголя в крови. Тогда это было 0,5 промилле. Считается, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, если наличие алкоголя в крови превышает это значение. Ну и напоследок. За вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При этом действует еще такая санкция, как задержание автомобиля и отправка его на спецстоянку. Передача управления машиной пьяному человеку влечет аналогичное наказание. При повторном нарушении, то есть когда водитель попадается в нетрезвом виде еще раз в течение года после возврата прав, начинает действовать уголовная ответственность. Тут масштабы совершенно иные. Штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до 2 лет. Могут присудить обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы и даже лишение свободы на срок до 2 лет. Ну и крайняя мера – конфискация. Принудительное изъятие автомобиля в доход государства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

Нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.